одному Эдик убил его мать, отца, брата, сына, жену. Да, Эдик психанул, да, Эдик поцик нервный. Крэк плюс долги всем и характер скверный. Лучше бы Эду было удержать себя в границах. Античная трагедия в славных русских лицах. Чеба сказал, ну нахуй, когда он узнал эту весть. Неделя траура, и Чеба начал делать месть. Чеба стал седым, и он перестал смеяться.